сам бродил, как тут Пуков лезть детей носил, и как грыз у них белые косточки, и как дети-то кричали, плакали. Нянюшка, ведь зато их детей-то Пуков съел.

от тагреб вырастет. У царицы-то все насморк был, как чихнет стекла в дребезги. Знаешь, нянюшка, ты про буку-то уж не рассказывай, бог с ним, с букой,

ты приказник, клубок размотал. Прутки растерял, ах ты, все петли спустил. Чулок ведь забрызгал чернилами. В угол, в угол, пошел в угол. Проказник.

cosa. Ай, няня, злая старая, няня носит запачканный, Миша чистенький, причесанный, а у няня чипчик на боку.

0: обнять свою нянюшку. Вот что.
1: Няня, нянюшка, что случилось? Няня, душенька.

кусочек меня ударил. Я притаился, нянюшка, присел, боюсь пошевельнуться. Только глазок один чуть-чуть открыл. И что же? Послушай, нянюшка. Жук лежит, сложивши лапки кверху носиком.

0: baixo um sonho do disco. Nhanha, anhanha, как дальше, нянья?
1: Вишь ты, проказница какая! Уж скоро...

Pati, stoi. Vasya, ha Vasya. Слушай, приходи играть сегодня, только не поздно. Ну ты хоп, хоп. Прощай, Вася, я в юге поехал, только вечеру непременно буду. Мы ведь рано, очень рано спать ложимся, приходи, смотри. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Эй, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Поди, хоп. Hey, buddy, hey, hey, buddy, hey, hey, раздавлю.

страшно. Я в юге съездил, мама. Теперь домой торопиться надо. Хоп-хоп, гости будут. Хоп, торопиться надо.

ay, ay, ay, mamá, mire, vaya, mamá. Pa' beja la yasa zomtika, mamá, ochin vedjarka, sharilovka, modi, vstale, iskala, net, kak narochna, ya v torapiach v окну подбежала, может быть, зонтик там позабыла. Вдруг вижу на окне-то кот наш матрос, забравшись на клетку, скребет.

Эй, брат, да птичек ты лаком. Нет, постой, попался. Вишь, ты кот. Как ни в чем не бывало, стою я, смотрю в сторонку, только глазом одним подмечаю. Странно что-то. Кот спокойно в глаза мне смотрит, а сам уж лапу в клетку заносит. Только что думал схватить снегиря, а я его хлоп.